0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказа. Играй с

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.